0: do hebreo.
1: Leo hebraico amado.
2: My beloved Hebrew.
3: Любовь моя, любовь моя, любовь моя, любовь моя.